0: Товарищ шериф, между прочим, Верховный Совет не имеет ничего против гастролей господина Линденберга в ГДР.
1: Die Laut FM Nachrichten.
2: Im Studio Sönke Röhling. Schönen